0: в Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Екатеринбурге пройдет проект «Сделано на Урале», приуроченный ко Дню российского кино и всероссийской акции «Ночь кино». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. С 24 по 28 августа зрителям бесплатно покажут игровые, документальные и анимационные фильмы, созданные кинематографистами Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Красноярского краев. Показы пройдут в Доме кино в рамках нацпроекта «Семья». Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На центральном стадионе идет обустройство амфитеатра. На сегодняшний день подходит к завершению ряд ключевых этапов благоустройства работ. Обустройство подпорных стен, пандусов и монолитных лестниц. Сейчас строители сосредоточили силы в верхней части стадиона, в районе будущей аллеи спортивной славы. Здесь ведется обустройство амфитеатра, дополнительного пространства для просмотра спортивных и массовых мероприятий, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 14 августа молодежная организация производства полиметаллов в Кировграде провела традиционный турнир по автомобильному ориентированию «АвтоКвест». В ходе игры 5 команд прошли проверку на эрудицию и решали логические задачи. Победителем «АвтоКвеста» стала команда проектно-конструкторского отдела «Ночной патруль». Она выполнила задание быстрее всех и с меньшим количеством ошибок. Подобные мероприятия очень популярны среди молодежи, работающей на нашем предприятии, сказал директор по общим вопросам и персоналу «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский. По его мнению, активный отдых, спорт и творчество помогают восстановить силы, сплачивают коллектив и учат работать в команде. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра,

центра. В Новоуральске 20 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
4: И кстати, Шерлок Холмс чаще других литературных персонажей становился героем кино и телесериалов.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
5: За

0: 86-87.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И кстати, в среднем дети смеются около 400 раз в день. Взрослые смеются около 15 раз в день.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
3: Детский плавательный центр «Умка», город Новоуральск, с 20 августа начинает набор детей в группы по обучению плаванию. На базе школы номер 48 – 6-8 лет. И на базе школы номер 40 – 4-5 лет. Запись по телефону 7-58-40 и плюс 7-9446-401.
4: И, кстати, вес страусиного яйца может достигать 1,5 килограмма. А чтобы сварить его вкрутую, нужно ждать 40 минут.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Екатеринбурге пройдет проект «Сделано на Урале», приуроченный ко Дню российского кино и всероссийской акции «Ночь кино». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. С 24 по 28 августа зрителям бесплатно покажут игровые, документальные и анимационные фильмы, созданные кинематографистами Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Красноярского краев. Показы пройдут в Доме кино в рамках нацпроекта «Семья». Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На центральном стадионе идет обустройство амфитеатра. На сегодняшний день подходит к завершению ряд ключевых этапов благоустройства работ – обустройство подпорных стен, пандусов и монолитных лестниц. Сейчас строители сосредоточили силы в верхней части стадиона, в районе будущей аллеи спортивной славы. Здесь ведется обустройство амфитеатра, дополнительного пространства для просмотра спортивных и массовых мероприятий, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 14 августа молодежная организация производства полиметаллов в Кировграде провела традиционный турнир по автомобильному ориентированию «Автоквест». В ходе игры 5 команд прошли проверку на эрудицию и решали логические задачи. Победителем «Автоквеста» стала команда проектно-конструкторского отдела «Ночной патруль». Она выполнила задание быстрее всех и с меньшим количеством ошибок. Подобные мероприятия очень популярны среди молодежи, работающей на нашем предприятии, сказал директор по общим вопросам и персоналу «Урал Электромеди» Дмитрий Галенковский. По его мнению, активный отдых, спорт и творчество помогают восстановить силы, сплачивают коллектив и учат работать в команде. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 20 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
4: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус,

0: 8687.
1: И, кстати, у бобров прозрачные веки.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: И, кстати, при улыбке работают 17 мышц. А при хмуром выражении лица – 43. Намного выгоднее и проще для нашего лица держать улыбку.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи? В ясность ума и взаимопонимание. Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57.
3: Детский плавательный центр «Умка», город Новоуральск, с 20 августа начинает набор детей в группы по обучению плаванию. На базе школы номер 48 – 6-8 лет. И на базе школы номер 40 – 4-5 лет. Запись по телефону 7 58 40 и плюс 7 9446 401.
4: И, кстати, дыни в Японии продают по $300.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, из-за мужского храпа женщины за всю жизнь не досыпают около 4 лет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
5: И, кстати, запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы NR.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
3: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус, умение.

0: 76-87.
1: И, кстати, за один день через листву взрослого дуба протекает до 7 тонн воды.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели? Чтобы качаться.
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, сом, самец, держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-513-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, язык хамелеона длиннее его тела.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
5: И кстати, днем облака находятся выше, чем ночью.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: И, кстати, Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
5: Glacial is the wishing well. The icicles have ceased to melt. Every frozen tear

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебель всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57.
3: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
4: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус.

0: 7.
1: И, кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

Семья. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На центральном стадионе идет обустройство амфитеатра. На сегодняшний день подходит к завершению ряд ключевых этапов благоустройства работ. Обустройство подпорных стен, пандусов и монолитных лестниц. Сейчас строители сосредоточили силы в верхней части стадиона, в районе будущей аллеи спортивной славы. Здесь ведется обустройство амфитеатра, дополнительного пространства для просмотра спортивных и массовых мероприятий, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 14 августа молодежная организация производства полиметаллов в Кировграде провела традиционный турнир по автомобильному ориентированию «АвтоКвест». В ходе игры 5 команд прошли проверку на эрудицию и решали логические задачи. Победителем «АвтоКвеста» стала команда проектно-конструкторского отдела «Ночной патруль». Она выполнила задание быстрее всех и с меньшим количеством ошибок. Подобные мероприятия очень популярны среди молодежи, работающей на нашем предприятии, сказал директор по общим вопросам и персоналу «Урал Электромеди» Дмитрий Галенковский. По его мнению, активный отдых, спорт и творчество помогают восстановить силы, сплачивают коллектив и учат работать в команде. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 20 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: Детский плавательный центр «Умка», город Новоуральск, с 20 августа начинает набор детей в группы по обучению плаванию. На базе школы номер 48 – 6-8 лет. И на базе школы номер 40 – 4-5 лет. Запись по телефону 7-58-40 и плюс 7-9446-401.
6: И, кстати, 18 февраля 1979 года в пустыне Сахара шел снег.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: for the children of the world today. Revolution!
1: Реклама на N-Radio.
2: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
3: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус.

0: 76-87.
1: И, кстати, одной каплей нефти можно сделать непригодными для питья почти 25 литров воды.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
3: Детский плавательный центр «Умка», город Новоуральск, с 20 августа начинает набор детей в группы по обучению плаванию. На базе школы номер 48 – 6-8 лет. И на базе школы номер 40 – 4-5 лет. Запись по телефону 7-58-40 и плюс 7-9446-401.
4: И, кстати, в Египте отсутствуют крыши почти на всех домах. Всему виной то, что пока дом не имеет крыши, он считается незавершенным, и, следовательно, жители не должны оплачивать налог на недвижимость.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Екатеринбурге пройдет проект «Сделано на Урале», приуроченный ко Дню российского кино и всероссийской акции «Ночь кино». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. С 24 по 28 августа зрителям бесплатно покажут игровые, документальные и анимационные фильмы, созданные кинематографистами Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Красноярского краев. Показы пройдут в Доме кино в рамках нацпроекта

на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 14 августа молодежная организация производства полиметаллов в Кировграде провела традиционный турнир по автомобильному ориентированию «АвтоКвест». В ходе игры 5 команд прошли проверку на эрудицию и решали логические задачи. Победителем «АвтоКвеста» стала команда проектно-конструкторского отдела «Ночной патруль». Она выполнила задание быстрее всех и с меньшим количеством ошибок. Подобные мероприятия очень популярны среди молодежи, работающей на нашем предприятии, сказал директор по общим вопросам и персоналу «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский. По его мнению, активный отдых, спорт и творчество помогают восстановить силы, сплачивают коллектив и учат работать в команде. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 20 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, в 17 веке в Англии за ошибочный прогноз синоптиков подвергали смертной казни.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Тёть Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
4: И кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива 70 терабайт.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 8085.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
4: И кстати, если долго держать золотую рыбку без света, со временем она побелеет.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, среднестатистическая женщина за всю жизнь съедает примерно 350 граммов помады.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее детективы печатаются на 44 языках мира.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922 57 61.
2: И кстати, сом-самец держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: И, кстати, книги о Гарри Поттере – самые запрещаемые в Америке из-за пропаганды оккультизма, язычества и отрицания христианских ценностей.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: Детский плавательный центр «Умка», город Новоуральск, с 20 августа начинает набор детей в группы по обучению плаванию. На базе школы номер 48 – 6-8 лет. И на базе школы номер 40 – 4-5 лет. Запись по телефону 7-58-40 и плюс 7-9446-401.
4: И, кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: в Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Екатеринбурге пройдет проект «Сделано на Урале», приуроченный ко Дню российского кино и всероссийской акции «Ночь кино». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. С 24 по 28 августа зрителям бесплатно покажут игровые, документальные и анимационные фильмы, созданные кинематографистами Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Красноярского краев. Показы пройдут в Доме кино в рамках нацпроекта «Семья». Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На центральном стадионе идет обустройство амфитеатра. На сегодняшний день подходит к завершению ряд ключевых этапов благоустройства работ – обустройство подпорных стен, пандусов и монолитных лестниц. Сейчас строители сосредоточили силы в верхней части стадиона, в районе будущей аллеи спортивной славы. Здесь ведется обустройство амфитеатра, дополнительного пространства для просмотра спортивных и массовых мероприятий, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 14 августа молодежная организация производства полиметаллов в Кировграде провела традиционный турнир по автомобильному ориентированию «АвтоКвест». В ходе игры 5 команд прошли проверку на эрудицию и решали логические задачи. Победителем «АвтоКвеста» стала команда проектно-конструкторского отдела «Ночной патруль». Она выполнила задание быстрее всех и с меньшим количеством ошибок. Подобные мероприятия очень популярны среди молодежи, работающей на нашем предприятии, сказал директор по общим вопросам и персоналу «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский. По его мнению, активный отдых, спорт и творчество помогают восстановить силы, сплачивают коллектив и учат работать в команде. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 20 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн.

0: Реклама на N-Radio.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
6: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».

0: 76-87.
1: И, кстати, роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: общаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57.
3: Детский плавательный центр «Умка», город Новоуральск, с 20 августа начинает набор детей в группы по обучению плаванию. На базе школы номер 48 – 6-8 лет. И на базе школы номер 40 – 4-5 лет. Запись по телефону 7 58 40 и плюс 7 9 446 401.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: И, кстати, запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

М-Радио.

0: She says goodbye and I say no. Susanna.
1: Реклама на N-Radio.
2: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: дверей, ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, кошка за свою жизнь может иметь более 100 котят.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: в Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Екатеринбурге пройдет проект «Сделано на Урале», приуроченный ко Дню российского кино и всероссийской акции «Ночь кино». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. С 24 по 28 августа зрителям бесплатно покажут игровые, документальные и анимационные фильмы, созданные кинематографистами Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Красноярского краев. Показы пройдут в Доме кино в рамках нацпроекта «Семья». Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На центральном стадионе идет обустройство амфитеатра. На сегодняшний день подходит к завершению ряд ключевых этапов благоустройства работ. Обустройство подпорных стен, пандусов и монолитных лестниц. Сейчас строители сосредоточили силы в верхней части стадиона, в районе будущей аллеи спортивной славы. Здесь ведется обустройство амфитеатра, дополнительного пространства для просмотра спортивных и массовых мероприятий, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 14 августа молодежная организация производства полиметаллов в Кировграде провела традиционный турнир по автомобильному ориентированию «АвтоКвест». В ходе игры 5 команд прошли проверку на эрудицию и решали логические задачи. Победителем «АвтоКвеста» стала команда проектно-конструкторского отдела «Ночной патруль». Она выполнила задание быстрее всех и с меньшим количеством ошибок. Подобные мероприятия очень популярны среди молодежи, работающей на нашем предприятии, сказал директор по общим вопросам и персоналу «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский. По его мнению, активный отдых, спорт и творчество помогают восстановить силы, сплачивают коллектив и учат работать в команде. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 20 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума

0: Эти искры чтения двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
1: Детский плавательный центр «Умка», город Новоуральск, с 20 августа начинает набор детей в группы по обучению плаванию. На базе школы номер 48 – 6-8 лет. И на базе школы номер 40 – 4-5 лет. Запись по телефону 7-58-40 и плюс 7-9446-401.
2: И, кстати, в небе звезд больше, чем песчинок на земле.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
5: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский» – диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
7: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
8: И кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57.
3: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».

0: 86-87.
1: И кстати, с 1991 года в Европе морковь считается фруктом, а не овощем.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Уральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Екатеринбурге пройдет проект «Сделано на Урале», приуроченный ко Дню российского кино и всероссийской акции «Ночь кино». В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. С 24 по 28 августа зрителям бесплатно покажут игровые, документальные и анимационные фильмы, созданные кинематографистами Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского и Красноярского краев. Показы пройдут в Доме кино в рамках нацпроекта «Семья». Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта. Сообщается на официальной странице Свердловской области, в социальной сети ВКонтакте. На центральном стадионе идет обустройство амфитеатра. На сегодняшний день подходит к завершению ряд ключевых этапов благоустройства работ – обустройство подпорных стен, пандусов и монолитных лестниц. Сейчас строители сосредоточили силы в верхней части стадиона, в районе будущей аллеи спортивной славы. Здесь ведется обустройство амфитеатра – дополнительного пространства для просмотра спортивных и массовых мероприятий, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. 14 августа молодежная организация производства полиметаллов в Кировграде провела традиционный турнир по автомобильному ориентированию «АвтоКвест». В ходе игры 5 команд прошли проверку на эрудицию и решали логические задачи. Победителем «АвтоКвеста» стала команда проектно-конструкторского отдела «Ночной патруль». Она выполнила задание быстрее всех и с меньшим количеством ошибок. Подобные мероприятия очень популярны среди молодежи, работающей на нашем предприятии, сказал директор по общим вопросам и персоналу «Урал Электромеди» Дмитрий Галенковский. По его мнению, активный отдых, спорт и творчество помогают восстановить силы, сплачивают коллектив и учат работать в команде. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 20 августа ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Облачно без осадков. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: И кстати, улицы в Японии не имеют названий.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAN.

0: Реклама на Н-радио.
1: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
2: И, кстати, если бы колу не подкрашивали, она была бы зеленая.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
2: Задача

0: 76-87.
1: И, кстати, если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступна. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

Новоуральске 21 час. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

по-уральски 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: satisfaction, baby.
1: N-Radio для тех, кто любит настоящую музыку.